0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: ЕС рыхтуе новы 21-й па ліку пакет санкцый супраць Расіі. Аднак асаблівая ўвага ў дакуменце надзяляецца менавіта Беларусі.
2: По словах старшини Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обмежевания мусят быть уведены таким чином, как Беларусь не служила шчылиной для российского гандлю.
1: Новый пакет будет закранать сферы, которые, на думку Брюсселя, оказывают наибольший уплыв на российскую экономику. Серед іншого, это энергетика, криптовалюта, гандаль и, что цікаво, рыболовство.
2: ЕС пропонує ввести повну заборону на імпорт російської траски. Однак потерпіти у гэтым випадку може рибний бізнес білоруської бізнес-леді Людмили Неронської.
1: З 23-го года компанія Неронської освоює квоти на вилов риби у Берінговому і Охотському морах, і нові санкції можуть принести неприємності сябровці сім'ї Віктора Лукашенки.
2: Что может быть у новых умовах с рыбным бизнесом Неронской и Александра Машенского?
1: В эфире Еврорадио наш редактор Змісер Лукашук поговорил про это с журналистами-расследниками с Центра бюро Ксенией Везняковцевой и Александром Ярошевичем.
3: Не далее, как на нашем минулом эфире, мы с Ксенией разважали и обмерковывали и представляли нашим глядачам бизнеса Неронской, где значную долю, особливо в опошний час, вот миновито рыбный бизнес мае значение. И, коли я не помыляюсь, наприконцы мы все ж таки, ну, вы пришли до высновы, тягучили такую думку, что у принципе есть все подставы, как гэты бизнес потрапил под некие санкционные обмежевания.
4: Ну, с моей точки зрения, да, потому что у нас здесь есть сразу два как бы таких важных указателя. Первый — это связь с семьей Виктора Лукашенко. Мы уже, мне кажется, окончательно и бесповоротно доказали то, что в этом бизнесе есть финансовый интерес у клана Виктора Лукашенко, что они могли помогать развивать этот бизнес Людмиле Неронской, да, ну и опять же не забываем, что у нее есть еще и российская компания, где в партнерах есть фирма, которая связана с друзьями Путина, олигархами, братьями Ротенбергами, да, то есть как бы такой вот опорной точкой для ведения санкционной политики в отношении каких-то там субъектов, да, либо юридических лиц, является то, что чаще всего там Беларусь, например, там поддерживает российское вторжение в Украину, да, либо способствует развитию этого бизнеса, да, либо связи с режимом. Но здесь у нас все это, если мы говорим о Неронской, безусловно, присутствует, да, поэтому, ну, как бы, тут даже нечего думать, конечно, нужно санкции вводить.
3: Олесь, а у вас есть что с этой нагоды сказать?
5: Ну, насколько я ведаю, уже некоторая информация просочивалась у СМИ, что разом с пакетом санкций супраць Росіі будуць і санкції супраць Білорусі. Відомо, що будуть введені санкції да підприємства воєнно-промислової галіни, яка працює фактично зараз на російську армію, так? І так само першиню от огучили, що будуть вводити санкції супраць рибної галіни Росії, і у тим ліку керівниця Євразвязу Урсула фон дер Ляйен сказала, що санкції супраць Росії і Білорусі, вони мусять бути синхронізовані, якби, да, щоб не було ніяких шилін, тому що, ну, заборонивши, наприклад, закупку риби з Росії, да, які не хочуть це зробити, ця риба раптом може перетворатися у білоруську рибу і плити, якби, у бок Євразв'яза, якби, по Прип'яті, Дніпри, там, Ньомані і так далі, якби, тому... Якби, ну, чекаем, поглядим, ці буде у списах Людмила Неронская, і ці буде заборона, наприклад, на імпорт білоруської рибної продукції у ЄС. Ну, тоді, звісно, це буде так само моцний удар і по Олександру Машенському, бо він, звісно, для його основні ринки збиту – це Росія, звісно, але він і гандлює у Єврозв'язі. Якби часом його нову продукцію можна там знайти, і коли є заборони…
3: Слухай, я тут часом з білорусами з різних країн контактую, мені розказують, що продукцію Санта Бремера можна знайти на поліцах крамов і у Новій Зеландії, і в Австралії, і десь там у Бразилії, і невідомо ще де. То бок…
4: Ну, офіціально Машенський Зеленский же и его фирмы, насколько я помню, они не находятся под санкциями.
5: Ну, под польскими только.
4: Ну, под польскими, и то, насколько я помню, там, по-моему, Смашенского уже их сняли.
3: Ну, а зараз, коли будет это уведено, то это его закранит, не?
4: Безусловно, это очень сильно, я думаю, ударит по его бизнесу, потому что, если говорить там, например, про морские сезоны Людмилы Неронской, то это довольно новый бизнес, который только встает на вот эти вот бизнес-рельсы, да, там завод буквально вот был первый открыт там совсем недавно, там, ну, полгода, год назад, да, то есть холдинг Санта Бремер — это известная, как бы мощная такая корпорация, да, рыбная, которая известна не только там в Беларуси, в России, но и во многих европейских странах в том числе. Есть налаженные контакты. Машенский много, почти два десятилетия был почетным консулом Исландии, то есть, ну, он там тоже не последний человек там вот в той части света, поэтому, конечно, я думаю, что такие санкции будут мощным ударом, потому что пока на протяжении вот всех вот этих шести лет ему мастерски удавалось их избежать и дистанцироваться от вот этого токсичного режима Лукашенко.
3: Мы троху ухилились, дались.
5: Ну, крыху додам, навод и больше, чем 6 годов, потому что першиню его хотели внести в санкционный список после протестов 2010 года, и он тогда пролобьевал свое выключение из этого списка, как и зараз, как бы его так само хотели внести в санкционный список после протестов 2020 года, але он как бы домогся того, как его туда не включили, бо как бы нема доказал того, что он отримливает выгоду от связи с режимом Лукашенко, ну, то бок такая спорная особа, хтось и казав, что так он отримливает выгоду, так покажите, якую. Как бы я веду, что Белпол робил расследование на эту тему. Тому поглядим, тут варто почекать, что публикует Евразвяз и что там будет в этом списке. Одна справа, коли там будет под забороной, например, экспорт белорусской и российской рыбной продукции у Европу, как бы, то тут как бы мощно они, напевно, не потерпят, потому что их бизнесы в основном, конечно, ориентированы на российский рынок. А бизнес Неронской только в уголе становится на ноги. Я не думаю, что они что-то в Европу продают. А вот коли, например, заборонят поставки рыбной продукции из ЕС у Беларусь, например, и в Россию, то, конечно, это будет для Машенского мощный удар, потому что всю эту полуфабрикаты, эти филеи замороженные, он возит как раз-таки из Норвегии, из Исландии, то бок с краинов Евразвяза, и тогда фактически я не ведаю, где он будет брать сыровину для своей продукции. И он ловит рыбу у России так само, как и Неронская, но там невеликий объем, основная масса, насколько я разумею, где с краины Евразвяза.
2: И все ж синхронизация санкций супраць России и Беларуси. Накольки тут терпят звычайные белорусы? Протягивают Ксения Везняковцева и Александр Ярошевич.
4: Ну, я за гармонизацию и синхронизацию российских и белорусских санкций, но за те, которые непосредственно влияют на режим Лукашенко и ослабляют его, да, которые мешают финансированию этого режима. Если говорить там про такие санкции, как давайте, например, там белорусам, россиянам запретим там, например, въезд в ЕС, такие санкции, например, лично я не поддерживаю, потому что это совершенно никак не помогает как бы текущей ситуации. Такие вещи действительно сказываются на простых людях, которые могут совершенно не иметь никакого отношения к войне в Украине, да, или к репрессиям в Беларуси, а также являются жертвами вот этих обстоятельств. И, ну, действительно, да, если, когда санкции работают, и это видно по некоторым секторам экономики, что они наносят какой-то существенный ущерб, да, в том числе и экономическому положению внутри Беларуси, да, но как раз-таки санкции не созданы для того, чтобы, по сути, надавить и заставить выполнить какие-то определенные действия, да, и если говорить о том, насколько это влияет на белорусов, в первую очередь на белорусов, я считаю, влияют не санкции, а влияет Лукашенко и то, что страна просто погрязла в коррупции.
3: Але, синхронизация, на коль все ж таки яна потым у головах политиков и шараговых людей уравнивая увогуле Беларусь и Россию, белорусов и россиян, и вот такое яно спрацуе ці не увогуле. Олесь, твое меркаванне?
5: Ну, тут бы, конечно, оценку давать политикам, але с такого пункта глядишь вот наших расследований, нашего досвіду, я могу сказать, что Калі б, напрыклад, былі ўведзеныя санкцыі толькі супраць Расіі, а супраць Беларусі не, то гэта б адкрывала такую вялізную шчыліну і магчымасці для той жа Расіі імпартаваць з Європы там нейкую прадукцыю, мікраэлектроніку, альбо там нейкія іншыя кампаненты, якія можна выкарыстоўваць у там вырабе ракет і так далей, праз Беларусь. Як бы, да, то бок Беларусі не забаронена, Беларусь афіцыйна возіць эту прадукцію, а потом тупо перепродає її Росії. Тут як би яскравий приклад, про який ми робили, це якраз таки про вот эти люксові машини, які ганяли з Європи праз Білорусь у Росію. Тому що з Європи в Росію гэтай машини нельга було завозити, а в Білорусь їх можна було легально завозити. І гэтым як би користалися, у тим ліку наближеные до Лукашенки бізнесовці, які просто там тисячами гэтай машини увозили у Білорусь, тому що гэта було махчимо, а потім тупо їх перепродавали в Росію і заробляли на гэтым шалёные гроши. І тут розмова як би, ну, не тільки про машини, але і я як би компоненты, да, зброї, як би, да, і варто пам'ятати, що Білорусь соудельниця війни, ну, не Білорусь, а білоруський режим соудельник війни, і ЄС хотів неяк покарати гэтый режим за соудел в війні, калі і увёў санкції, як би, і фактично зараз, як би, от білоруська вся военно-промысловая галіна, яна працуе на Росію, як бы, і санкції гэта інструмент ціску на Беларусь, каб яна змяніла свае паводзіны. Не было б санкцій, не вызвалялі бы палітвязня. Як это адбываецца зараз у ходзе вот перамоваў паміж адміністрацыяй Лукашэнкі і адміністрацыяй Дональда Трампа. Як бы мы здымаем санкції на Беларускалій, здымаем санкції на Белаві, а ви визволяєте людей. Ну, про це, до речі, і політв'язні многі кажуть, що їх визволили дякуючи тому, що були гэтыя санкції. Як би гэта, може бути, цинічно і не гучало, да, що йде такий от гандаль, як би ви одно, а ви друге. Але да, Ксенія правильно сказала, що проблема у тим, що не в тим, що як би вводять санкції, а проблема у тим, що, ну, треба ж задавати питання, чому їх вводять, як би, да, тому що там Лукашенко тероризує свій народ, сажає у тюрму, тому що Путін веде війну супроць України, загинуть мирні жихари і так далі. Гэта перша причина.
1: У ефіры Еўрарадыё былі журналісты-расследавальнікі з цэнтра бюро Ксенія Вязнікоўцава і Александр Ярашэвіч. Яны расказалі пра новы пакет санкцый супраць Расіі і пра тое, як ён паўплывае на рыбны бізнес Нейронскай і Машэнскага.
6: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Дык Европе трэба ці не трэба размаўляць з Лукашэнкам, каб выйшлі палітвязні?
7: Людзі должны понимать, что никакой возможности перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы в стране произошла внутриполитическая либерализация, были остановлены репрессии и пошел процесс хоть какого-то дистанцирования Лукашенко от Путина, этой возможности на сегодняшний день нет.
2: Путін блытаецца ў лічбах, а беларусы кепска працуюць. Крынж тыдня.
8: Даводзіцца пакутаваць з беларусамі і з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Немецкий хоккейный союз выступил супроти вертания сборных Беларуси и России на чемпионаты свету. У организации заявили, что не подтримливают удел этих команд у международных турнирах и лишить за участным измягчение обмежаванию. По воле представников союза, сборная не повинна отрымливать махчимость выкрыстовывать международные споборництвы у пропагандистских мэтах. Ранее за протяг откеления Беларуси и России так само выказались хоккейные федерации Швеции, Финляндии, Ланды и Чехии. Футболісты зборнай Германіі дапамогуць заўзятарам дабрацца на матч чэмпіянату свету супраць Эквадора. Сустрэча групавога этапу пройдзе 25 чэрвеня ў Нью-Джерсі. Раней фанаты скардзіліся на высокі кошт праезду ад Нью-Йорка да стадыёна. Паездка цягніком туды і назад каштуе $98 замест звычайных 15. У адказ нямецкі футбольны саюз прапанаваў бясплатны аўтобусны трансфер для зарэгістраваных заўзятараў. Для поездки будут доступны 4000 месцев, а коли жадающих будет больше, их размеркуют с допомогой лотереи. Чемпионат света стартует 11 червня, а свой первый матч сборной Германии проведет 14 червня супраць Кюрасао. Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментовал ситуацию с сомалийским арбитром Амаром Артаном, якому отмовили во уезде в Злучшенные Штаты перед чемпионатом света 2026 года. Керовник федерации назвал этот выпадок сумным и отзначил, что ФИФА не может контролировать все процессы, связанные с решениями державных органов. По воле слов Инфантино, организация анализует ситуацию и шукает махчимые решения. Але пытанні бяспекі застаюцца прыярытэтнымі. Ён таксама падкрэсліў, што ФІФА з'яўляецца спартыўнай арганізацыяй і не можа ўплываць на рашэнні ўрадаў або праваахоўных структур. Нагадаем, Артан мог стаць першым у гісторыі суддзёй з Самаліем на футбольным чэмпіянаце свету. Президент Злучаных Штатов Дональд Трамп заявил, что чемпионат света по футболу 2026 года уже стал самым поспеховым в истории по водле продажу билетов. Трамп каже, что квитки на турнир раскупляются рекордными темпами, а такого узровню попыту ФИФА ранее не назирала. И он отзначил, что футбол, який у Злучаных Штатах звычайно называют сокером, традиционно не лишится самым популярным видом спорта в Украине. Тем не менш, цікавасць да чэмпіянату свету аказалася вельмі высокай. Прэзідэнт Злучаных Штатаў таксама паведаміў, што абмеркаваў падрыхтоўку турніру з кіраўніком ФІФА Джанні Інфантіна, які, паводле яго слоў, таксама азначыў беспрэцэдэнтны попыт на квіткі. У сваю чаргу заўзятары скардзяцца на іх занадта высокія кошты. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Падзел беларусаў праз меркаванне справа звычайная, як і падзел беларускіх палітыкаў, якія змагаюцца за новую вольную Беларусь і вызваленне палітвязняў.
2: Адныя лічаць, што варта падключыць да працэсу перамоваў еўрапейцаў, бо разам з США больш шансаў выцягнуць людзей з лукашэнкаўскіх турмаў.
1: Іншыя ж мяркуюць, што не. Еўрапейцы няхай займаюцца ціскам на беларускі рэжым, а вызваленне хай застаюцца за амерыканцамі.
2: Дзе тут рацыя? Рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук паразважаў про это с политологом Аркадием Мошасом.
3: Вы разом со своим коллегом Рыгором Нижниковым опубликовали ваше бачение вот этих процессов праз погляд на тую частку дым-силов белорусских, якія імкнуцца схилить и европейских политиков, и увогуле увести у мейнстрим белорусского грамадства думку, что с режимом треба домовляться, что новая рэчаіснасць прыйшла і гэтак далей. Ну, маўляў, перагарнуць старонку, умоўна кажучы, вот заклікаюць да гэтага працэса. Вы назвалі гэтыя дзеянні стакгольмскім сіндромам. Чаму?
4: Ну, потому что я не могу это, я не специалист по политической психологии и вообще не психолог. И мне абсолютно непонятно, каким образом, значит, люди, которые наблюдали действия режима на протяжении десятков лет, близко достаточно, будучи уже вполне взрослыми людьми, видели провал предыдущих попыток, значит, перезапустить отношения европейско-белорусские в 8-10 году, 15-20 годах, видели, как абсолютно не колеблясь и, так сказать, секунду лишнюю не думая, Лукашенко выбрасывает все договоренности с Европейским Союзом в тот момент, когда ему кажется, или в действительности возникают угрозы для режима. Они видели, как он легко отказывается, и как бы видели, и тем не менее они возвращаются к ситуации, в которой, то есть, еще раз хотят попробовать то же самое, наступить на те же грабли, только в еще более серьезной и негативной, значит, геополитической остановке. То есть я не специалист по политической психологии, это должны говорить люди с другим профессиональным, значит, образованием. Я действительно это считаю стокгольмским синдромом, но вот так вот оно происходит. То есть как бы и логика этих людей приводит к тому, что они фактически говорят, что союзником в борьбе с режимом Лукашенко будет лично Лукашенко. То есть, ну, я этого понять не могу. Но я могу понять другое, что я на самом деле достаточно, мы с коллегой, с Нижниковым, мы достаточно серьезно озабочены тем, что европейцы, которым тоже нужно что-то делать, нужно отчитываться послам, которые якобы, которые вроде бы как должны сидеть в Минске, а сидят в Вильнюсе, значит, не имея возможности приехать в Беларусь. Идет какой-то процесс, что ну давайте, может быть, мы все-таки еще раз что-нибудь о чем-нибудь подумаем. То есть единство в Европейском Союзе поколеблено уже на сегодняшний момент. Но, конечно, я не вижу никакой подготовки к принятию решений о новой, так сказать, новой перезагрузке отношений с Лукашенко. Но, тем не менее, мы сочли важным для себя обозначить, что произойдет. То есть, если, значит, сейчас начнется новая перезагрузка, то я думаю, что часть политзаключенных скорее могут попрощаться с тем, что они в ближайшее время выйдут из тюрем. Новые люди будут, скорее всего, в них посажены для того, чтобы обеспечить Лукашенко новые переговорные козыри. А, значит, будет абсолютно предана в геополитическом смысле Украина, потому что, значит, в этой ситуации агрессия окажется безнаказанной, и все. Россия выиграет, если произойдет экономическая перезагрузка, потому что она будет меньше денег тратить на субсидии Лукашенко. И сама она тоже удостоверится лишний раз в том, что, значит, если занимать неуступчивую позицию и не идти ни на какие серьезные сдвиги в политике, то Европейскому Союзу в один прекрасный момент все это надоест, и он сам пойдет. То есть если значит, Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. Вот, так сказать, люди будут ждать, что если они ничего не сделают, то Европейский Союз к ним подойдет. Ну, пока, я еще раз говорю, там единства позиции уже нет, насколько я понимаю, но и сдвига в сторону того, чтобы перевернуть страницу, тоже нет. Но, тем не менее, мы сочли необходимым для себя поучаствовать в дискуссии, потому что люди должны понимать, что никакой возможности перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы в стране произошла внутриполитическая либерализация, были остановлены репрессии и пошел процесс хоть какого-то дистанцирования Лукашенко от Путина, этой возможности на сегодняшний день нет.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з палітолагам Аркадзем Мошасам. Гаворка ідзе пра тое, ці заступіцца Еўропа за беларускіх палітвязняў.
3: Калі узгадаць, што кажуць на дадзены момант, у тым ліку тыя людзі, якіх вы узгадываеце ў артыкуле, ну той же самы Кавалеўскі, да прыкладу, яны кажуць, што мы пакуль пра такія доўгатэрміновыя планы кшталту спынення рэпрэсій ці хаця б зніжэння ўзроўню рэпрэсій не кажам. Зараз самае галоўнае выцягнуць людзей з турам, трэба ратаваць іх жыцці. А пазней ўжо там наступным этапам будзем гаварыць пра магчымае там зніжэнне ўзроўню рэпрэсій. Таму как бы такіх мэтаў пакуль і не такіх глабальных, як вы кажаце, ну але мэту выратаваць людзей, ці можна яе дасягнуць, таму што вот я зараз хацеў бы да вашых слоў звярнуцца, калі я не правільна зразумеў, вы сказалі, калі раптам зараз Еўропа зменіць сваю пазіцыю і пойдзе шукаць кантактаў і пагадненняў з Лукашэнкам, то гэта наадварот узмоцніць і рэпрэсіі, людзі, якія маглі выйсці, не выйдуць, а новыя сядуць.
4: Да, я именно так и считаю. Потому что, когда вы делаете... Значит, вся эта логика людей, которые вот рассчитывают на то, что Лукашенко пойдет навстречу, она не подтверждается ни историей, ни прошлыми попытками, и ни какими-то, что ли, событиями, которые происходили бы внутри Беларуси. Этого просто нет. Поэтому они занимаются благими пожеланиями.
3: Калі мы казаць ўсё ж такі пра Еўропу і магчыма яе, ну вот вы сказалі, што адзінства ўжо няма, але яна трымаецца і можна казаць, што там асобныя краіны, да, у іх там цікавая такая пазіцыя адносна і Расіі, і Лукашэнкі, але калі казаць пра Францыю, вось гэтыя кантакты і прыезд у Мінск кіраўніка французскай знешняй разведкі, вот гэта пра што сведчыць? Я ўжо не кажу пра звонок к Макрону, там, ну, как бы так само шмат цікавага.
4: Люди пытаются проявить инициативу там, где они, кажется, им кажется, можно засветиться хоть в чем. Я опасаюсь всерьез, что в частности белорусская политика Европейского Союза и некоторых его крупных стран, она делается людьми, которые просто должным образом, если хотите, не проинформированы. Они сами никогда Белоруссию не занимались. Сейчас им кажется, что ну давайте проявим инициативу, посмотрим, что получится. Вот я всерьез этого опасаюсь, что люди просто не знают или не помнят того, что происходило. А имея дело с вот неким интерфейсом в лице белорусской эмиграции, они как бы оказываются, если угодно, в плену каких-то таких абсолютно идеалистических и наивных представлений.
3: Ну, у своим артикуле вы все ж таки пишете про то, что Европа нарешті зрозуміла, зробила висновы и зрозуміла Лукашенку логику его дейнев и то, что доверять ему нельга. Ну, так, с одного боку зрозуміла, с другого боку все еще знаходятся политики, якія хочуть поспробовать?
4: Да это даже, наверное, не политики, это скорее какие-то, так сказать, бюрократы от внешней политики. Я говорил и в прошлый раз, я не вижу какого-то серьезного лоббиста или группы людей, которые выступали бы лоббистами перезагрузки отношений с Лукашенко. То есть вот есть люди, которым, им кажется, что начнем диалог, потом посмотрим, может быть, что-то из этого выйдет. Такие люди есть. Но кто-то, кто бы вышел, так сказать, на площадь и на знамени на своем написал, там, если не удастся перезапустить отношения с Лукашенко, то вот будут такие вот негативные последствия для Европы. Или, соответственно, ну, в общем, что-то такое. Я не вижу таких людей, я не вижу таких политиков. А, так сказать, дипломатия, искусство дипломатии, в общем, в известной степени состоит в том, чтобы зондировать почву. На всякий случай даже иногда это делается. Но так или иначе, громче всего говорят о необходимости перезапустить отношения с Лукашенко представители оппозиции, в том числе люди, которые многие предыдущие годы работали в офисе Тихановской. Не получилось у них там так, то, не получилось раньше, они пытаются найти какие-то свои новые ниши. Но я думаю, что слава богу, что Тихановская пока сама, по крайней мере, занимает все еще позицию, которая является продолжением предыдущих принципиальных подходов.
3: Дякую великим. На жаль, треба развитываться. Я нагадаю, что с нами на сувязи был директор программ России, Усходней Европы и Евразии Финского института международных отношений Аркадь Мошас. Скеровываю усіх, хто гэтага не зрабіў, пачытаць яго і яго калегі Рыгора Ніжнікава артыкул датычна тых працэсаў, якія, як ім бачыцца, адбываюцца ў апазіцыйных дэмсілах. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Путін блытаецца ў лічбах, а беларусы кепска працуюць. Крынж тыдня.
5: Даводзіцца пакутаваць з беларусамі. І з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Сёмая у Беларуси, шостая у Польши.
3: Украина планує заливать Крым от основных шляхов забезпечения России. Под Минском почали збирать автомобили Citroën. Затримали подлетка, якого подозрают у навмисних подпалах у Крупском районе.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: Украина планує заливать Крым от основных шляхов забезпечения России. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Броуди у интервью Reuters заявил, что у найближайшей будущей украинские силы імкнуться взять под огневый контроль ключевые логистичные маршруты, которые излучают оккупированный Крым с территории России. Особливая увага надається трассе Р-280. По водле слов Броуди, удары беспилотников уже ускладнили поставки палива и войсковую логистику российских войск. Украинские войскоўцы разлічваюць зрабіць знаходжанне российских сил на оккупованных территориях значно больш складанымі. Республіканскія сенаторы у Злучаных Штатаў падрыхтавалі проект оборонного бюджету, у якім пропонуется закласти каля 750 мільйонаў долараў военной допомоги Украине, поведомляє Reuters. Документ так само предугледжує протяг разведывальной подтримки Киеву и заборону на використання сродков, которые могли б означать признание российского контроля над украинскими территориями. Поколь это только проект, який повинен пройти Конгресс и отримать подпись президента Злучених Штатов. До белорусских темов питание политвязня знову опинулося у центра уваги после протяглой паузы у визволеннях. Что стоит за этой паузой и как улады використовывают людей за кратами у перемовах с Заходом и чего чекать родным з неволенных, рассказывает былый политвязень Павел Виноградов.
4: Я думаю про это, то что я не понимаю, не очень понимаю слово «задерживается», потому что нам ведь никто чего не обещал, никаких конкретных дат не называл. Все идет как бы своим чередом. Диктатура существует, значит, там есть политзаключенные, кто-то старается их оттуда вытащить, ну вот пока не получается. Что касается конкретной новости, которая была недавно озвучена, то американская сторона говорит, что пока поставлен этот трек на паузу. Вот, потом, кстати, вышло опровержение этого всего от Дениса Кучинского.
3: По словам Виноградова, усе вязні, які сидять за кратами, товар для Лукашенки.
4: Политзаключенные – это товар, по крайней мере, для Лукашенко. И не надо там себе фантазировать ничего про его какие-то желания перевернуть страницу. Не надо фантазировать.

0: эфира.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.кроп.ком.
2: Раніца з рацією у п'ятницю. Послухаємо, що чувати у білоруської діаспори за межой, а докладно у Польщі, а ще більш докладно у Щецині. Щотидневі політичні акції, вирішення побутових і легалізаційних питань, розповсюд інформації про політичну ситуацію у Білорусі. Це все бігуча діяльність представників асоціації «ЧАБОР», каже білоруська громадська діячка Спадарня Світлана.
3: Все, як і було зимою і весною. Ми збираємося на воскресні акції, якщо є щось більш таке, скажем, крупная какая-то дата, более значимая, ну, как-то делаем ее больше. Больше приносим стенды, там вот для Чернобыля мы делали большую акцию, такой в формате дворового чаепития. Там разные были выпечка, стенды информационные, где напечатан был текст о этой дате. Недавно был вот день поддержки политзаключенного 21 мая. Сейчас вот будет Купали. А так, ну, собираем людей просто на пикники.
4: Расскажите, краска, как выглядят эти ваши неформальные встречи?
3: Ну, в группе дается анонс, что вот в воскресенье или в субботу, ну вот на Ночь музеев тоже там был анонс, что давайте соберемся, сходим, погуляем все вместе. Ну, если на пикник, то тоже как бы дается анонс по группам. Есть несколько групп в Щетине, белорусы, белорусов. Ну, кто-то откликается, кто-то приходит. Мы привозим гриль, люди приносят что-то с собой, гитара, колонка. Бывает иногда две гитары. Вот недавно на набережной собирались с ребятами, они играли на гитарах. Ну, люди общаются, знакомятся.
4: А чи есть такие типово политичные встречи? Вы уже узгадывали про этот чернобыльский шлях, вот как приклад. Чи собираются они так само, отповедную колькость?
3: У нас каждое воскресенье. В час дня мы собираемся в центре города. Ну, как бы, вот у нас они такого больше политического характера. Там с красно-белыми флагами стоим. Таким образом, тоже все, кто... Тоже дается анонс в группе. А все, кто хочет, может приходить, поддерживать. У нас не так много собирается. Ну, вот на Чернобыль у нас там человек 10, наверное, собралось. На день политзаключенного тоже человек 10.
4: А какая реакция у Вугли на эти ваши вот такие мероприемства? Чи подходят до вас аминаки, чи запытываются что-то про ситуацию в Беларуси? Чи это больше для своего кола?
3: Наверное, это такой способ, так как мы больше ничего не можем сделать на таком расстоянии от Беларуси, но мы не согласны с тем, что происходит и в Беларуси, и то, что, допустим, Беларусь была вовлечена в войну в Украине. Ну, вот таким способом мы пытаемся как-то выразить свою точку зрения, наверное. Ну, для себя. Но это уж тоже люди подходят. У нас оформлено два стенда, кто мы такие, что на польском языке. И мы их приносим практически на каждую акцию, выставляем. И если кто... ну, как бы стесняется подходить, то люди могут просто остановиться, почитать. А большинство, если хотят что-то сказать, то в поддержку слова говорят. Но есть такие, которые, поляки, которые могут сказать, что да, у вас все хорошо в Беларуси, Лукашенко молодец, что вы тут делаете? Ну, как бы есть и такие.
4: А коли казать про проблемы белорусов в Щетине, есть такие вот там с легализацией зараз, эти там с банками, эти остаются неактуальными, как вы решаете?
3: Проблемы остаются, все затягивается. Например, лично я жду решения по международной защите уже 17 месяцев. Его еще до сих пор нет. То есть никаких новостей нет. Мне платят пособие и все на этом. Вот. Также тут люди сталкиваются с проблемами, когда заканчиваются паспорта. И если карта побыта в рассмотрении, ее тоже еще нет. Документы подружи сделать не можешь, пока нету карты побыта. В общем, получается такой какой-то заколдованный круг. Банки хотят, чтобы была актуальная карта побыта, ее нет. Ну, документ подружи, вот у нас девочка одна там добивалась, ну, добилась, чтобы банк признал и включил банковскую вот снова программу, чтобы она могла пользоваться аппликацией. Вот. А так, да, ну, мне кажется, у жен Щетина, ну, говорят, что один из самых медленных по рассмотрению и карт побыта, и документов подружи, там, по полтора месяца люди, по два ждут. Есть такое. То есть, а паспорта у многих заканчиваются, уже начали заканчиваться, и те белорусы, которые не могут съездить в Беларусь, Ну вот. Начинаешь сталкиваться с проблемой, что, как мы тут шутим, главное, чтобы одновременно не закончился документ подружи и карта побыта, потому что тогда будет вот такой заколдованный круг. А документ подружи дается на год. Ну, как, да, как и везде, мне кажется.
2: Чабор – это официальное громадское объединение белорусской диаспоры в польском городе Шчетин. Ее удельники занимаются поддержкой и консультированием мигрантов, помогают вырешать легализационные, бытовые и правовые питания на местном уровне.
5: Выкатили на улицу бочку, выдрули дошку, выдрули, сама просила.

0: Мы вещаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Площу полощу дождь, пронизливый и густы. Только два диваки на площади, слуп телеграфный и ты. У слупа обовязок службовый, он не может сховаться под дах. Он подтрымливает размовы, что погойдут

0: Подеи, меркаванні, прогнозы. Коментар дня от Миколы Бянько.
1: У аннексованном Севастополе в вынику атаки украинского беспилотника потерпел один из самых ведомых символов российской имперской памяти – панорама обороны Севастополя. Поводле российских поведомлений, после трапляния дрона у будинку возник пожар. От полотна застались только фрагменты. Новина одразу выкликала бурную реакцию как у России, так и в Украине. Для российской державной мифологии этот объект имеет особливое значение. Монументальное полотно было створено на початку 20-го столетия по замове уладов Российской империи до 50-летия Крымской войны. Проект доручили мастаку Францу Рубо. Полотно помером каля 14 на 115 метров створалось у Германии и было урочисто открыто в 1905 году у Севастополе. Цікаво, что панорама была одной из уже охвярой войны. Подчас другой сусветной она отримала серьезные пошкоджения в вынику немецких бомбардировок. Тому теперешний пошкодженный экспонат – это послевоенная советская реконструкция. Российский официальные особы и пропагандисты предсказально отреагировали вельми эмоционально, загучали обвинувачення в варварстве и посылки на международные нормы об обороне культурной спадщины. Свою занепокоенность выказала и ЮНЕСКО. Правда, организация одночасово отзначила, что не имеет доступа до Севастополя и тому не может самостоятельно проверить масштаб пошкодженняў. В Украине ж реакция оказалась куды больш складанай. Старшиня Меджліса крымско-татарского народу Рафат Чубаров нагадал, что панорама уславляє российскую империю версию истории Крымской войны, але молчить про трагедию крымских татаров. После поразы России у этой войне менавіта крымские татары стали одними из головных ахвяр имперской политики. У 1856-1860 годах сотни тысяч коренных жихаров были вымушены покинуть полуостров Крым. Коли у 18 стагодзе крымские татары, крымлы, складали амаль усе насельніцтва Крыма, то уже напрыканцы 19 стагодзя перетворились у меньшесть на своей земле. Иншую позицию огучил украинский журналист Алексей Копытько. На его думку, радоваться пошкодженню панорамы не варто. Ён назначил, что музеи Крыма от Херсонеса до Бахчисарайского палаца застаются часткой украинской культурной спадщины, навод коли тепер находятся под российским контролем. Тому знищение одних музеев не повинно становиться поставой для радости только тому, что яны опынулись на оккупованной территории. С позиции Алексея Копытько тяжко спрашаться, тем больше, что за годы полномасштабной войны Россия нанесла беспрецедентный урон украинской культуры. По для украинских даденных пошкоджено або знищено не меньше за 1783 объекты культурной спадщины. Сярод наибольш ведомых Иванковский историко-краязнавший музей с працами Марии Примаченки, Мастацкий музей имя Куинджи у Мариуполе, Литературно-мемориальный музей Ригора Сковороды на Харковщине, а так само десятки музеев, театров, библиотек, исторических будинков у Шарнигове, Одессе, Харкове, Купянску, Ахтырце и інших городах. Ці варто у таким випадку лить сльози по севастопольской панораме? Невядома, ці была яна мэтай атаки, ці потерпела випадково, але можна меркувати, что у чарзе на обновление разбуренной культурной спадщины у випадку перемоги Украины гэтый объект наўрад ці опынулся б нават у перших сотнях. Справа тут не только у масштабах разбурэнняў, але и у тым, что панорама першапачаткова стваралася як інструмент імперскай памяці. Таму пытанне тут не толькі ў лёсе аднаго музейнага экспаната, але і ў тым, якія сімвалы грамадства лічыць вартымі аднаўлення ў першую чаргу.
2: А что в ближайших новинах? В Эстонии пожалел усталевывать бомбосховище просто на улицах. Во украинском Ровно открылась выстава, присвеченная истории белорусского супротиву. Апелляционный суд у Швейцарии разглядит справу былого бойца СОБР, дотычного до зникнения Юрия Захаранки. Больше скажет Анжелика Ляльковская про 4,5 минуты.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Что почуем в ближайших новинах на радио «Рация»? Регионы России атакованы ударными украинскими дронами. Футбольный чемпионат света белорусам не покажут бесплатно. У Городзенской области проликвидуют наступствы стихии. Больше скажет Анжелика Ляльковская. Уже про 4 минуты.

0: Люля. Едем, Люля.
1: Радио Рацио.
2: Вот это еще про Мирика. Он был сапраўдны от белорусский интеллигент, сапраўдны литвинский интеллигент.
3: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
4: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Шпадра помидоров з аба оркестром на хвалик белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM у Берестенды Белой Подляской надворья. Самый час нагадать. Так вот, сегодня у день тут на белорусско-польском помежже первоважно похмурно, месяцами макчимы невеликие короткочасовые дожди, температура по ветра от 15 до 18 тепла. Ветер полуночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норм. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья на выходных, да и у понеделок, про это традиционно расскажу вам не в забаве, да, чакайтесь.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 година у Польщі.
3: Украина планует изолировать Крым от основных шляхов обеспечения. Российская экономика столкнулась с прикмет

Нави Бенд на хвалик белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание всем, особливо тем, кто только-только долучился до нашей компании, ну и традиционный час нагадать про надворье, про актуальное. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже переважно пахмурно, местами макчимы невеликие короткочасовые дожди, температура по ветру от 15 до 18 тепла, ветер полночно заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше за 0.

0: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
1: Россия використовувала вагнерцев у так званом теневом флоте. У Городинской области пройдут сборы с уделом военно-обовязанных громадян. Выстава пивонов отбывается у Национальном ботаничном саде Беларуси.
0: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
1: Поводле сумесной працы европейских расследовательских центров российские улады выкористовывали узброенных аховников, у тым лику былых бойцов приватной войсковой компании «Вагнер» на танкерах так званого «теневого флоту» для контролю за международными экипажами и за обеспечением працы схем об иходу санкций. Журналисты высветлили, что аховники звычайно подымались на борт после проходжения Суэцкого канала и сопровождали судны до российских портов Усть-Луга и Приморск, а затем вертались тем же маршрутом. На каждом танкере, как правило, працавали два аховника, которые не

Змітер Виноградов на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже пероважно пахмурно, ну, местами все ж таки с прояснениями. Местами макчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 15 до 18 тепла. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за.

Юрий Нестеренко на хвалях белорусского радио «Рация». Ну, а я маю час традиционно, маю час нагадать вам про «Кола дён с бородой» программу, где гартаю сторонки музычного календара, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились у таких же день у самые разные годы. Ну и не обминаю больше-меньше цікавые музычные, да каля музычные подеи этого дня. И сегодня тут будут Рой Харпер, Кенни Уэйн Шепард, The Trocks, Эйша, Ти Азия, кому як больш падабаецца, Бостон, Чип Трик, The Pretenders і не толькі. Таму далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю!

0: мужчинская группа белорусского традиционного спева из Варшавы, «Барвы», женочая спевная группа из Гданьска, «Подляский венок», дитяча молодежный танцевальный коллектив товариства «Абба». Подляский музей «Ратуша» у Белостоку запрошает на открытие выставы «Твары минулого» 70-х годов кафедры археологии. Это уникальная юбилейная выстава, якая подсумовывает 70-годие открытия истории нашего региона археологами Подляского музея. Вернисаж начнется в 18-й године. Галерея «Арсенал» у Белостоку запрошает на открытие выставы «Сион. Это самотная дорога», якое отбудется у будинку галереи «Арсенал Электровня». У программе открытия концерт Зои Михайловой, композиторки, гуковой мастачки и диджейки. Вернисаж начнется о 18-й године. Галерея мастерства «Маршаунд» у Белостоку запрошает на открытие выставы Бернарда Никиторович «Маломестечкові». Вернисаж начнется о 18-й године. Городская библиотека имени Тадеуша Раковицкого запрошает на встречу «Гайнаука у документах», примеркованную до 75-годия города. Початок встречи о 17-й године. Мастерство, которое ведет до Каранёв, Польская ассоциация педагогов и аниматоров «Клянка», Белостоцкое отделение запрошает на открытие выставы Кинги Хшонштевской «Кини Кик. Прама до сердца». Это особистая история про тугу, вертание и пошук своего места помеж разными светами. Вернисаж начнется 17:30 у помешканиях Клянзы, что по улице Витоса.
1: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: Ты себе не переможешь.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяй-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 12 червня 1950-го народился Бред Карлсон, больше ведомый под сценичным псевдонимом Бан Карлос, один из основальников и основный барабанщик американского рок-гурта Чип Трик. Грая там до гэтых дзён, але с 2010-го не бярэ удзел у концертах. Чип Трик были створаны у 73-м годзе и з'являются одними из наибольш ведомых и коммерцийно паспяховых прадстаўнікоў пауэр-попу. У японской прессе гурт часто згадывается як американские Битлз.

Напрыканцы праграмы мне б хацелася распавесці пра музычныя ці каля музычныя падзеі, але гэтага рабіць я не буду, на жаль ці на шчасце, бо на 12 чэрвеня нічога больш-менш цікавага не прыпала, таму развітвацца будзем чарговым днём народзінаў. 12 червеня 1979-го народилась Робин Мириам Карлсон, больше ведомая под сценичным псевдонимом Робин, шведская артистка, спевачка и автор песен. Стала популярной у конца 90-х, дякуючи своим танцевальным хитам «Show Me Love» и «Do You Know What It Takes» с ее дебютного альбома. А популярность ее сингла «With Every Heartbeat», который занял первое место в чартах, принес ей поспех во всем свете. Этим треком, может, стилистично и не совсем звыклым для наших слухачоў, і развітаемся. Трымайцеся.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь снижает молодость, это абсолютно разумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумны.

Опасность и страх учат нас мудрости любить тень. Але уже свежий.

0: Радио Беларусь.
1: Dzień z racjaju, piatnicu 12 czerwienia. Witaju wielmi serdeczna tych, jakie ja już wiernuli się z pracy, tych, jakie ja wiertajuca z pracy i może słuchajuć nas u maszynach. Witaju tych, jakie ja pracujuć i może tak sama nas słuchajuć. I tak sama tych, jakie ja nie pracujuć i słuchajuć na przykład nas postajanna. Kali słuchajecie nas u Białorusi, pamiętajcie, robicie to bezpieczna, kab wam było bezpieczna. A poczynajem się nie z rozmowy z naszym gościem. U Białorusi kanikuły dla uczniów szkoły rozpoczęli się z obowiązkowej letniej praktyki. Nauczęcy 5-8 klasów ciągiem 5 dzion po 3 godziny musiać być zadziejniczani na różnych widach robot. Środ ich dobrouporadkowanie szkolnej terytorii, przybieranie klasnych kabinetów, remont knih i nawet sielska gospodarcza pracy. Podobna obowiązkowa szkolna praktyka u edukacyjnej systemie istniała jeszcze u sowieckie czasy. Czym to odróżniwaje się od europejskiego wolontariatu i do jakich tragicznych następstw może przywieść obowiązkowa letnia praktyka szkolników? Na te i inne pytania odkazuje prawoobaronca Leonid Sudalenka u gutarcy z Julii Siwiec.
2: Gość racji.
3: Добрый день, поважанные слухачи. В гостях у нас сегодня правооборонца Леонид Сударенко. Добрый день.
4: Добрый день, поважанные слухачи Радио и Рация.
3: Аккурат почались летние каникулы. Хотела такую тему узнять, как обовязковая летняя практика для учнев 5-8 классов. В Министерстве эдукации личат, что это отбывается с метой працовного выхования навученцев, а чуль пытание, насколько это отповедает працовному законодавству, и вот все ж таки, чем оно отрознивается от волонтерства?
4: Я кажу, это пытание с вельми, вельми великой бородой. Так, у Беларуси же мы бачим, что до гэтуль заховывается тая советская практика в минулых часов, да, и на вот минулого стагоддзя, коли нас, школьников, летом массово притягивали до працовного выхования, ти то была уборка школ, про полки градков, ти то нават на працы на колгасных полях. Наприклад, я про гэта ўсё прайшоў, тому что я при советской системе отрымліваў на сярэднюю адукацыю. Зараз официально называют выхованием поваги до працы. Так, до речи, замацавана у базовым нормативным акте об адукацыі в Беларусі, что вучнів могут притягивать до таких прац деле выхавання павагі да працы. Але ж мы бачым, што на практыцы часта дзяцей, школьнікаў прымушаюць выконваць абсалютна такую бясплатную працу, без выбара, без сапраўднага выбара, ну і пад ціскам настаўнікаў школы, адміністрацыі школы, дырэктарата школ. Асабліва ж цынічна выглядаюць ось гэтыя сельхозпрацы ў калгасах, саўгасах, сельскіх гаспадарчых прадпрыемствах, калі школьнік под девизом социальной державы там те еще что-то примушают працавать на сельхоз этих працев. Мы памятаем эти выпадки, коли навод приводило это до порушения права на житё, коли школьница на колгасном поле загинула под колами грузовика.
3: Аккуратно хотела это сгадать выпадок, бо вы тогда допомагали семье этой школьницы. Давайте, может быть, нагадаем слухачам, что-то здарылася б так гэта трагічнае.
4: Ну так, у нас же наогул прыцягваць дзяцей да ва ўзросце да 14 год прамая забарона утрымліваецца ў ва ўсіх нарматыўных актах, у тым ліку і працоўным кодэксе. Тым не менш, падмаладэчна такую школьніцу, якая яшчэ не мала 14 гадоў, у тым ліку прыцягнулі да такой працы, у выніку чаго яна загінула ў той жа дзень колгасным полі под колами грузовика. Я тады, як правовий інспектор незалежного профсоюза, став на оборону сім'ї, допомагав їм добиватися ось оборони правов свого загинулого дитяти. Ми ставили питання про примусову працю, про те, що нельга було было притягивать дитя до этой працы, тем больше до працы, где уживаются вот эти крыницы повышенной небезпеки в выгляде этого грузовика. Тогда суд не стал на наш бок и навод покарал как этого кировцу грузовика, так и покарал двух наставников школы, притянул до криминальной отказности. Ну, а тем не меньше, факт признания працовных отношений суд не признал, посылаючись на то, что у нас, мовляв, по законодавству в Беларуси нельзя притягивать до 14 годов. А так как это школьницы не было 14 годов, значит, не было и працовных отношений. Хотя фактично ее под примусом привезли разом со школьным классом на колгасное поле и примушали працевать. Наш профсоюз тогда казал про то, что мы бороним, как створить такой прецедент, шкали про вот такую примусовую сельскохозяйственную працу для детей, фактично краина позбавила життя дитяти. И на самом речь мы тогда навод и в комитет ООН по правам человека подали скаргу. И она была зарегистрирована, и коммуникация навод отбылась. Я еще и комментовал эту скаргу. Але, на жаль, покуль я отбывал покарание в выгляде позбавления воли, разгляд скарги был спиненный, потому что была сгублена коммуникация, то бок со мной. А я был у турме в этот час. Не удалось нам на международном уровне створить претендент. Тем не меньше, на якийсь час после этого выпадку в Беларуси перестали притягивать школьников до таких господарчих прац. Вот. А что зараз отбывается в Украине? Я уже в Украине пробачил уже 6 годов не был и не ведаю, как там зараз ситуация выглядит. Але треба сказать одно, коли праца добровольная, безопасная и эдукационная, так это одна история, так? Але коли дитя не может отмовиться без тиску або погрозы проблем в школе, проблем со сдачей этих испытов школьных, поспеваемости в школе, это уже не выхование.
3: А да. Давайте мы сгадаем приклад европейского волонтариата. Чем отрознится все-таки волонтеры в Европе? Вот эта практика летняя у школах белорусских, какая теперь есть, и, в принципе, например, вот есть информация, что частка вучнев со школ Бешанковицкого района все-таки отправили на поли, так, где они будут прополкой заниматься.
4: Бачите, знову же, буду займатися прополкою. Це про що каже? Це каже про те, що закривають недохоп працівних рук і економія на персоналі. За цю ж працю ніхто нікому не платить, так? Це каже про те, що ще цілком не ізжила себе ця ось совєтська система, коли ось дітей туди притягують. Одна справа, коли там діти в школі щось робити, там квітки якісь вирощувати на градках, там, умовно кажучи, на школьній такої грацы, там, дзелі задавальнення, а не дзелі таго, каб дапамагчы сельскагаспадарчаму прадпрыемству.
3: Волонтарыят заснаваны на жаданні ўласным, а не...
4: Ну, так безумоўна, дык мы же кажам пра тое, што гэта калі праца сапраўды добраахвотна, дык гэта ж адна справа. Вось пра тое, пра што мы кажам. Волонтёры там у Европе, там, добраахвотна прыходзяць, мыюць, чыстяць школу, і штосьці робяць вось такое, вось, нескладаныя такія, без доступа да гэтых крыніц павышанай небезпекі, да, вось пра што размова. Калі без ціску, дык гэта адно, а калі з ціскам ці пагрозамі, дык гэта зусім іншае. Карацей кажучы, падводзячы рысу, гэта ж савецкая старая сістэма, калі дзяцей насамрэч прыцягвалі вось дзеля таго, щоб закрыць недахоп працоўных рук.
3: Гэты момант, што робяць працоўныя рукі.
4: Так а іх не хапае, працоўных жа рук, тым жа і справа, што дзяржава так побудовала свою систему, что в сельскохозяйственных предприятиях праца не оплачивается, вельми дренно оплачивается. Как кажут, праца за талерку супу в день. И никто не хочет працевать. Не створены умовы для того, как люди, працовные руки, заставались у сельской местности и працевали. Не развито фермерство, да и все остальное. С этого же все заходит. И они створили вот это сельскохозяйственное прадпрыемствы ператварылі там у акцыянерныя таварыствы. А па сутнасці гэта як былі калгасы, так яны і засталіся калгасамі. Старая савецкая сістэма, як кажуць, з працоўнымі днямі у табелі працоўнага часу ставяць просто такія вось, як казалі, працуем за галачкі, так раней казалі у калгасах людзі пры савецкай сістэме. Так так і зараз. Ніхто ж там грошай рэальных не плоціць. Ось, у лепшым выпадку, калі гэта уборка якогось урожая, дык дадуць узяць фактычна там якісьці той морква, ці бурака, ці той бульбы школьніку дадуць да хаты прынесці. Гэта самы лепшы варыант. А грошы рэальна не плацяць. Ось адчулі ўсе праблемы.
3: Прыборка школы таксама можа быць звязаная з небезпекай, напрыклад, калі, кажам, пра мыццё вокнаў.
4: Безумоўна, калі гэтыя вокны, асабліва панарамныя, там на ўсю сцену, безумоўна, гэта вельмі стварае такую пагрозу для здароўя і нават жыцця школьнікаў. Безумоўна, да такой працы вучняў нельга дапускаць. Але калі взяць паліваць гэтыя вазончыкі, там кветкі на падаконніках, так, прапалываць градкі каля школы, такія вось градкі з кветкамі просто, градкі такія, каб яны ўпрыгожвалі тое, што, як кажуць, для дэкарацыі існуе. Так чаму і не? Я лічу, што, канешне, цалкам адмовіцца ад таго, щоб школьнікаў наогул не выхоўваць з пункту гледжання павагі да працы. Нельга. Трэба прывіваць ім. Нас таксама ж з самага дзяцінства выхоўвалі вось менавіта працы. Павінны дзеці уцянутыя у такую лёгкую працу, якая не стварае пагрозы для іх здароўя.
3: На будучыню, калі разважаць, летняя практыка, на вашу думку, мусіць быць адмененая, абавязковая летняя працоўная практыка?
4: Перад усім павінен быць выбар у кожнага. Павінна існаваць і тое, і іншае. То бок, калі гэта ўсё добраахвотна, сам той ці іншы вучень у школе вырашае, ці яму пайсці да індывідуальнага прадпрымальніка наняцца і марозіва прадаваць на вуліцы з латка і зарабляць грошы, умоўна кажучы, так? Ну, не толькі марозіва, там штосьці такое. Реальна якісьці капейкі зарабатываць, там якісьці грошы. Ці пайсці ў школе працаваць ось на таких працах. Але кожны павінен для сябе сам вырашаць, расставляць прыярытэты. Тады не будзе ніякіх недаразуменняў, тады грамадства будзе жыць у згодзе, калі гэта будзе добраахвотна.
3: Дзякую за размову. У гасцях у нас быў праваабаронца Леонід Судаленка. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: 27 хвилин пошла 15 годины у Польши и 16 у Беларуси. Пришел уже час на то, как сказать крыху больше про надворье. Сегодня у польско-белорусским помежи похмурно, с короткочасовыми дождями. Вечер легкий, 2-3 метра за секунду, чиск у норме. Температура по ветра 14-18 градусов. Вечером температура по ветра будет от 12 до 16 градусов. Ночью невеликая облачность, а температура от 9 до 12 градусов. Вечер має быть легкий, чиск ниже за норму. Завтра на Белосточине короткочасовые дожди. На Городенщине невеликая облачность, так само с дождями. А на Берещенщине, на жаль, без дождей так само не обойдется. Температура по ветру днем от 16 до 18 градусов. Только про надворье, сегодня и завтра. А у нашим эфире может теперь еще песня «Свобода», а зараз потом «Яна Запольская» и «Бизнес и финансы».

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Складены топ-25 самых прибытковых бизнесов белорусов в Польше. 9 IT-компаний и 4 вытворчие бизнесы склали большесть у топ-25 самых прибытковых проектов белорусов на рынку Польши. Рейтинг опубликован у телеграм-канале доследчика Вадима Сяховича. 28 компаний с белорусским капиталом переодолели у Польши по выниках 24-го года планку 1 миллион евро чистого прибытку. IT-компании у целом склали звыш тратины удельников на равне с ведомыми бизнесами на кшталт EPAM, які лидируя Wargaming, PandaDoc да іншими, у топ-25 миллионеров вошли и менш ведомые компании. Акрамя IT, пристойный прибыток генерує вытворчий сектор. 4 чальцы рейтингу – это заводы белорусов, якія выпускают харчовую упаковку, фарбы для дорог, модные никотиновые пакуночки и кормы для хатних живёл. Под Менском наладили сборку Citroën. Автомобили французского бренда будут сбирать на заводе Unison. На заводе сбирают одразу 3 модели, и все яны кроссоверы. Сборка автомобилей дозволяет частково экономить на утилизационном сборе, а так само претендовать на льготные умовы лизингу и кредитования. Кошт самой танной модели 75 тысяч рублей, что складает прикладно 26,5 тысяч доляров, а самой дорогой 96 тысяч рублей або 32 тысячи доляров. Покуль у Беларуси собрали 48 машин, якія уже поступили у продаж. Усе яны на бензиновых рухавиках и собранные с машинокомплектов, якія набывают у Китая. При этом каля тратины компонентов у гэтых машинах европейской вытворчасці. Еўразвяз плануе рыбныя санкцыі супраць Беларусі. Хто пацерпіць? Днямі Еўракамісія абвясціла пра планы ўвесці 21 пакет санкцый супраць Расіі. Сярод сектараў, якія трапяць пад абмежаванне, упершыню аказалася рыбалоўства. У рыбнай прамысловасці Беларусі ёсць два асноўныя гульцы: Александр Машэнскі, гендырэктар Санта Брэмар, і Людміла Нярунская, адна з уладальніц кампаніі «Саюзныя рыбныя промыслы» і блізкая сяброўка сям'і Лукашэнкі. Паводле экспертаў, для Машэнскага ситуация станет проблемной, коли будут введены санкции на увоз продукции або сыровины для рыбоперепрацовки с Евразвязу у Беларуси Россию. Так, сыровина для Машенского переважно завозится с Норвегии да Исландии. Для Нярунской основной ресурс поступает с далекого усходу. Однако рыба теперь займая важную долю у сельскохозяйственном экспорте России у Европу, а миновита Россия – головный покупник белорусской рыбной продукции. Валютные резервы Польши протягивают расти и остаются одними из наибуйнейших у Центральной да Усходней Европе. Повод для новых данных Нацбанка Польши, на конец травня официальные резервовые активы краины склали 255,5 миллиардов евро, что на 80 миллионов евро больше, чем месяцем ранее. У доляровым эквиваленте польские резервы склали больше за 297 миллиардов доляров. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотые 67 грошов, евро 4 злотые 25 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 77 копеек, евро 3 рубли 19 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 51 копейка. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корисная информация для деловых людей.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: 6 хвилин застается до 16 годины у Польши и 17 у Беларуси. Это час, как проанонсовать новый выпуск новина, у яки арыхтуе Владимир Лапцевич. Министр замежных справ Литвы сустрэўся с представниками беларусов. Вильня обвящила вышук литовца, які учок у Беларусь и удельничае у прапангандыстских шоу. У Польши затриманная группа, якая займалася контрабандой цигарет с Беларуси. Такие новины почуете уже не в забаве, а у нас еще пришел час на комментар дня Микола Бьянько про то, как символ русского мира у Севастополи стал ахвярой войны.
0: День с рацией. Подеи, меркаванне, прогнозы. Коментар дня от Миколы Бьянько.
3: У аннексованном Севастополе в вынику атаки украинского беспилотника потерпел один из самых ведомых символов российской имперской памяти – панорама обороны Севастополя. Поводле российских поведомлений, после трапляния дрона у будинку возник пожар. От полотна застались только фрагменты. Новина одразу выкликала бурную реакцию как у России, так и в Украине. Для российской державной мифологии этот объект имеет особливое значение. Монументальное полотно было створено на початку 20-го столетия по замове уладов Российской империи до 50-летия Крымской войны. Проект доручили мастаку Францу Рубо. Полотно помером каля 14 на 115 метров створалось у Германии и было урочисто открыто в 1905 году у Севастополе. Цікаво, что панорама была одной чи уже ахвярой войны. Подчас другой сусветной она отримала серьезные пошкоджені в вынику немецких бомбардировок. Тому теперешний пошкодженный экспонат – это послевоенная советская реконструкция. Российские официальные особы и пропагандисты предсказально отреагировали вельми эмоционально, загучали обвинувачення в варварстве и посылки на международные нормы об обороне культурной спадщины. Свою занепокоенность выказала и ЮНЕСКО. Правда, организация одночасово отзначила, что не имеет доступа до Севастополя и тому не может самостоятельно проверить масштаб пошкодженняў. В Украине ж реакция оказалась куды больш складанай. Старшиня Меджліса крымско-татарского народу Рафат Чубаров нагадал, что панорама уславляє российскую империю версию истории Крымской войны, але молчить про трагедию крымских татаров. После поразы России у этой войне менавіта крымские татары стали одними из головных ахвяр имперской политики. У 1856-1860 годах сотни тысяч коренных жихаров были вымушены покинуть полуостров Крым. Коли у 18 стагодзе крымские татары, крымлы, складали амаль усе насельніцтва Крыма, то уже напрыканцы 19 стагодзя перетворились у меньшей на своей земле. Іншую позицию огучил украинский журналист Алексей Копытько. На его думку, радоваться пошкодженню панорамы не варто. Ён назначил, что музеи Крыма от Херсонеса до Бахчисарайского палаца застаются часткой украинской культурной спадщины, навод коли теперь находятся под российским контролем. Тому знищение одних музеев не повинно становиться поставой для радости только тому, что они опынулись на оккупованной территории. С позиции Алексея Копытько тяжко спрашаться, тем более, что за годы полномасштабной войны Россия нанесла беспрецедентный урон украинской культуры. Поводле украинских даденных пошкоджена або знищена не меньше за 1783 объекты культурной спадщины. Сярод наибольш ведомых Иванковский историко-краязнавший музей с працами Марии Примаченки, Мастацкий музей имя Куинджи у Мариуполе, Литературно-мемориальный музей Ригоровского роды на Харковщине, а так само десятки музеев, театров, библиотек, исторических будинков у Шарнигове, Одессе, Харкове, Купянску, Ахтырце и інших городах. Ці варто у таким випадку лить сльози по севастопольской панораме? Невядома, ці была она мэтой атаки, ці потерпела випадково, але можна меркувати, что у чарзе на обновление разбуренной культурной спадщины у випадку перемоги Украины гэтый объект наурад ці опынулся б нават у перших сотнях. Справа тут не только у масштабах разбурення, але и у тим, что панорама першапачаткова стваралася як інструмент імперскай памяці. Таму пытанне тут не толькі ў лёсе аднаго музейнага экспаната, але і ў тым, якія сімвалы грамадства лічыць вартымі аднаўлення ў першую чаргу.

0: тримай, тримай!
1: Радіорація.
2: Білоруська радіорація пропонує.
3: Криночка. Православная религійная передача на Белорусском радио «Рация». Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 по водле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
2: Белорусская радио «Рация» пропонует.

0: Радио Рация.
1: Наближаемся до половины сегодняшнего дня с рацией. А это добрый час на то, как сказать, какое на дворе чекает нас ближайшим часом. А у нашем Помежье похмурно. Треба сподіватися короткочасових дощів. Вечір легкий, 2-3 метри за секунду, тиск у нормі. Температура повітря 14-18 градусів. Вечором температура повітря буде від 12 до 16 градусів. Ночу невелика облачність і температура від 9 до 12 градусів. Вечер ночью так само будет легкий и чиск, крыху ниже за норму. Завтра на Белосточине, Градейнщине и на Берестейщине невеликая облачность с короткочасовыми дождями. Температура поветра днем от 16 до 18 градусов.

0: Polskie Radio Racja. Racja.com.
1: Это был вельми сентиментальный и лиричный гурт Реха. А у дни с рацией 9 хвилин застается до нового выпуска новинов. А сярод тих же почуєте, что кватеру завочна осудженого экономиста Павла Данейки у Беларуси продали по нетиповой схеме и что у Беларуси планують увести орден Бачковской. Бачковская доблесть. Вот такие новины будут так само між іншим сярод тих, як я прочитаю вам Владимир Лапцевич. Думаю, что варто дочакаться, будет тих новин у крыху больш. И так само, здається, будем звязываться с нашей корреспонденткой в Варшаве.

0: Заграничное радио FM.
1: Радио Рация.
2: Вот это все про Америку. Он был заправлен в белорусский интеллигент, заправлен в украинский интеллигент.
3: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
4: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: надо что-то одевать, а тебе надо где-то жить. Это вот первое такие, которые, а то, с чем столкнулась я, ну, как и многие другие, что сейчас вывозят их просто вот в чем одеты, да. Я, собственно, почти так же выехала, но только уже по своей инициативе. И мне пришлось тоже все начинать с нуля, и это достаточно сложновато. И поэтому первое, что нужно, это помочь, как у меня, собственно, и было. У меня была хорошая команда уже. Потом встретила здесь, в Европе, но в момент выезда, но мне неплохо помогли вот менеджеры Байсола, которые занимались полностью координацией, полностью вот прям каждый шаг могли рассказать, что мне делать, куда мне идти с документами, когда вот только вот первое, только появилось в Польше первые дни, это куда пойти, в какой ужонт и его адрес, как доехать, как билеты купить. Ну, то есть все стандартные, то есть ты практически рождаешься заново, появляешься в чужой стране, ты не знаешь ни законов, ни языка, ничего. Ни даже как купить билет в трамвай. Как купить билет, не знаешь. А что уж говорить про все остальное. Поэтому, да, первое, что нужно, это каждому политическому заключенному представить личного помощника, так скажем, из тех, кто уже это проходил. У нас сейчас такие возможности есть. Выходит людей все больше и больше. Очень много волонтеров отзываются на такие помощи.
1: Коли заходить с вашего досвіду, то як правильно подтримливать тих, кого фактично депортовали из країни, и тих, кто, може, сам з'їхав? И в чем разница поміж тим, як допомагать вот этой первой и другой группе?
0: Дело в том, что первая группа, они уезжали сами и по своей воле. А те, кто уезжал не по своей, тут сложность начинается. У них вообще личный такой внутренний конфликт, знаете, мало того, что тебя депортировали без твоей воли. Да, спасибо, что выпустили, а не в лес вывезли. Но, тем не менее, личный такой вот, ты не можешь это принять. И еще у тебя сверху наваливается куча головника, да, в плане с эмиграцией вот этих вопросов. Поэтому как тех и других поддерживать, в принципе, одинаково, но все-таки учитывать, что у человека может быть другое мнение на те или иные вопросы. Мы с такими тоже сталкивались, когда людей депортировали, мы там стараемся помогать, все, и где-то в разговоре начинаем что-то обсуждать, и оказывается, что у людей абсолютно другое мнение на те или иные вопросы, на те вопросы, которые нам казались очевидными. Да, мы видели про интервью, давай возьмем из публичных людей, мы видели интервью Бабарики, да, и вопрос про чей Крым, да, и всякое такое. То есть, да, возникает и такие ситуации.
1: Коли человек уже выехал за межу, нашел працу и так здаецца, что адаптовался, чи треба ему допомагать далей? Чи застаецца у него некая такая, может, схованная травма?
0: Конечно, микропомощь, это, конечно, хорошо. И она как бы, вот, кстати, как раз об этом должны были общаться с международным, значит, гуманитарным фондом по поводу помощи. Микропомощь должна оставаться до тех пор, пока у человека нет на руках документа, ну, полноценного документа, типа там гражданства или что-то такое. Просто карта ВНЖ, этого мало. Также рядом должны быть помощь юридическая, это обязательно, ну, именно по миграционная помощь. Это прям вот человек может, чтобы мог обращаться, как у нас, в принципе, есть партизанки, да, то есть, да, обращаешься по каким-то вопросам, тебе там всегда помогут, подскажут, расскажут, да, но, как мы видим, этого недостаточно. То есть в Штатах, например, очень много активистов, которые даже пусть не отсидели, но все равно они сталкиваются с колоссальными просто проблемами. У людей уже сейчас вроде бы как практически забирают права обычные на обычную машину. Я уже не говорю про большие грузы водить машины у трак-драйверов. Сначала начались проблемы с водительскими правами именно этой категории на большой груз. А теперь мы уже видим историю, что права не продляют, ну, в смысле, продляют, но очень долго ожидание, и это ожидание права могут прийти уже просроченные. Вот, на обычный легковой автомобиль.
1: Шмат, кто хочет допомогчи, але, до прикладу, не мае финансовой магчимости для сбора, якія нематеріальныя, то есть способы, ці там, якая мінімальная допомога може быть каштовная для былога палітвязня, вось, з вашага досвіду.
0: Важное это для политического заключенного, самое важное это поддержка его родных и близких. Это для него на первом месте всегда будет. Даже просто приехать, подержать за руку, помолчать и как бы хотя бы там, не знаю, на 5 минут, этого будет уже достаточно и большое дело, как бы, и человек человеку хотя бы не сойдет с ума. Просто я знаю, потому что первый год моего плена мама моя была одна, она вообще ни с кем не общалась, она боялась. Она боялась, что если вдруг что, у нее как бы целый том, так сказать, бумажек, что она передачи носила. И она боялась, что еще и ее. И тем более уже на тот момент были истории, когда дочь вместе с матерью забирали, семьями прям сажали. Поэтому такие люди часто боятся, но это нужно делать именно не публично, просто приезжать лично, точечно, помогать. Может быть, у человека будет какие-то там, у каждой семьи свои моменты. У кого-то, кому-то нужна помощь с лекарством, кому-то нужна помощь с работой или еще как-то. Ну, то есть и обычные волонтеры могут этим заняться, которые находятся внутри.
2: Згодна до даних правооборончого центру «Весна» станом на сьогодні, 12 червня, у Білорусі налічується 868 політв'язнів. По заміжам країни за останній год примусово опинулася некалькі сотень закладників білоруського режиму.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Американская присутность у Беларуси, подается, забуксовала. Ну, ти стала на паузу. Альбо сышла у зусім непублічнае поле и у зусім нявызначаныя термины. Карацей, нешта отбылося.
2: И хоть Джон Коул каже, что гэта не конец, досведчаныя у дыпламаты люди супакоюваюць, что процесс американо-беларускіх перамоваў тонкі і складаны, але ідзе, лягчэй ад гэтага не становіцца.
1: Бо люди сядзяць і садзяцца. Здароўе многіх пагаршаецца і надзея згасае.
2: Пра амерыкана-беларускі трэк і яго сапраўдных праціўнікаў у эфіры Еўрарадыё паразважалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумороў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнаровіч.
3: Павел и поважаемые сябры, я николи не глядел клуб редакторов. Ну, мне подавалось, мне нема для чего. Але я на этом тыдні его включил, думаю, треба зробить выпуск снова про белорусскую пропаганду, а это ж галовные пропагандистские такие, ведайте, Азаронок, там, у кого ж гладкое, это такие маргинальные такие, невеличкие такие эти, бойцы этого фронта. А есть вось клуб редакторов, это такая головная колонна, там министр информации, там, ну, шмат кто еще такие сидят за этим столом, нечто обмерковывают, и ты ничего некого, не чекаешь ничего такого дренного особисто, потому что ну, солидные люди вельми. Один Вадим Боровик чего каштуя, вось. И я включил час, година 15, я смотрел, и, конечно, зараз

0: радио «Рація». «Рація».
1: Белорусская радио «Рація» пропонує.
2: Віталь Циганков на белорусском радио «Рація». У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
3: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
2: Сайт белорусского радио «Рация» доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы по-беларуску, по-ангельску и по-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
4: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рація». Гучыць кожную суботу у 6.00. Паўторы перадач у нядзелю у 11.05. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней.
5: In the Mix. Танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры «Радио Рация» от диджей Рики. In the Mix.
1: Белорусская «Радио Рация» пропонует.

0: кровь у жилах. Самому до работы руки засвербели. Управлюсь, думаю, я с сенокосом и перед жнивами подъеду, помогу племеннику свою, так сказать, лопату в ягоную семейную будучню докину. А от думки до справы мені недовго. У червені я і знов у городку. Заходжу до своїх, а все яны, як хмари надутия, порозсядалися. «Что это вы, кажу, руки поразвешивали? Я тут помогать приехал, думал вас при праце застать, а вы, бачу, не спешаетесь. О, не, так вы, миленькие, до зимы хату не покрыете. А ну, сбирайтесь, показывайте, где и что там у вас уже зроблено». Оказалось, дороженькие, диво дивное, дзялянка, здаецца, есть, дзялянки заразам нема. Застрала справа у павятовой геодезии и не з месца. Мераюць у іншых ваколіцах, а до городка добраться не могуць. Так, дух дунула холодом, поежився я, старость, як би не было. Поглянеш, як і урадник чоловечий марив, ніщо зводить, дикі жить не хочеться. Була людям бочка меду, і треба було в її комусьці обов'язково лишку дьогтю утикнуть, написав Ларс.
1: Сторонки тыдневіка Ніва гаратаў чытаў Ян Мордань.
2: Рацыя без межаў.
1: Бераставіца, Кобрын, Пружаны, Гайнаўка.
2: Радыё Рацыя.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяй-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 12 червня 1950-го народился Брэд Карлсон, больше ведомый под сценичным псевдонимом Бан Карлос, один из основальников и основный барабанщик американского рок-гурта Чип Трик. Грая там до гэтых дзён, але с 2010-го не бярэ удзел у концертах. Чип Трик были створаны у 73-м годзе и з'являются одними из наибольш ведомых и коммерцийно паспяховых прадстаўнікоў пауэр-попу. У японской прессе гурт часто згадваецца як американские Битлз.

0: Русское радио «Рация».
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, зімкнуться, заховать связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для «Пиратрусу» став пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радио «Рация».

Согревая душу, мою память живая, и годы мои личит зязюля у бары. У туремным дворы соловей не спевай, не цветуть незабудки на туремным дворы. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами усилет наглядеться до слез на высокие зорки и принести домов незабудок букет. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами усилет наглядеться до слез на высокие зорки и принести домой незабудок.

0: сторонке истории.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

Мы изменимся, скинувши старую одежду, познай нас, отчинить брам.

Утекаю поэзию. Ни скальпелем не образую, там тебе не достануть. Ни словниковой цукровостью. Экзистенция верша твоего, экзекуция фразы. Ты не рука души, не ровность у этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное, об якву спрямаем вершами норны, все накручиваем сенс, небо брудно, палочки ватные, и шукаем без конца выйти у слова просторные.